0: Spies everywhere. Spies everywhere. Spies everywhere. Spies everywhere. Spies.
1: Я тебе даю разбор. Твои глаза ничего не хотят.